0: You're aware of your breath.
1: Свестны все своего дыхания.
0: And you're aware of your body.
1: И свестны все своего тела.
0: And you're aware of that light.
1: И свестны все этой светлости.
0: That unites.
1: Кое соединяет.
0: That's the source of your whole being.
1: То извор ваших читавок бича.
0: Take this light with you.
1: Узмите ту светлость со собой.

0: Омбо лестри дипнрем вагвана ки джей. Гурудева ки джей.
1: Ом Сридипнарем Бхагавана Ки Джей.